тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

унисон друг другу звучат голоса группы «Лицей» прямо сейчас на радио «Дача». Слушаешь некогда популярные песни и понимаешь, что да, немного наивно, да, немного по-детски, но искренность в этих песнях не отнять. Иван Никитин зовут меня, слушаю любимое радио вместе с вами. Следующая порция хитов уже готова. Начнем с группы «Винтаж» и песни для мужчины по имени Роман. Роман аплодирует.

кому не отдам. Помню, в детстве эту фразу произносишь тогда, когда выходишь на улицу с бутербродом, например, в руках, а все просят поделиться. Ну вот как быть? И самому же съесть хочется, и отказать друзьям сложно. Певица Максим только что на радио «Дача». Скоро послушаем историю группы «Ума Турман». Кстати, тоже о девушке, которой, честно говоря, пора бы уже улыбнуться. Сколько можно грустить?

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Жаль, что песня написана не про конкретного человека, как выяснилось, а просто связана с творческим порывом автора. Слова написала Елизавета Гринкевич, музыку сам маэстро Игорь Крутой. Но все же, по словам автора, в основе текста образ крепкой дружбы, которая держится в первую очередь на деле, а не на громких словах. Разбавим серьезные умозаключения. Через несколько минут главный хит Ирины Аллегровой, который слишком известный, чтобы его называть.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

С удовольствием отвечу. Песня называется «Между мной и тобой», а исполнителя зовут Оскар. Красивое имя, не правда ли? С таким именем можно любую награду в любой стране мира получить. Иван Никитин в московской студии «Радио Дача». Скоро будем встречать рассвет. И вот как раз на эту тему хит Леонида Агутина. Там еще и лето, там еще и море. Ой, как хорошо там. Дождемся и послушаем.

и умчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Песня, которую, будем честны, мы, друзья, товарищи, не так часто слушаем по возвращению кого-то из армии, но взять на заметку стоит. Уверен, любому дембелю такой музыкальный подарок понравится, возможно, даже до слез. Группа «Вирус» с энергетикой 90-х прямо сейчас на радиодаче. Дальше попробуем разговорить девчонку из соседнего подъезда вместе с группой «Челси» через пару минут.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: У меня загадка, почему мы раньше катались только на велосипедах, про самокаты вообще никто не знал. Думаю, во-первых, дело в дефиците товаров, ну а во-вторых, в страхе продавцов. А вдруг никто не купит? Вот велосипеды и продавались на каждом углу. Юрий Шатунов с воспоминаниями о детстве только что на радиодаче. На горизонте песня Валерии, которая почти, кстати, так и называется.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Сказки на ночь читать уже поздно. Скоро некоторые из нас начнут просыпаться, причем не только из-за разницы во времени, но и потому что работают, например, водителями, врачами скорой помощи или машинистами поездов. Вот уж не знаю, что сложнее, не спать и работать ночью, как я сейчас, или научиться ложиться рано, чтобы вставать в 5 утра. Иван Никитин зовут меня. Всем доброе наступающее утро. Песня Владимира Кузьмина прозвучала только что на радио «Дача». На очереди романтичная история группы «Город 312».

моя доля. Говорят, если ребенок в семье один, то делиться не привык, и доля там только одна. И вся его. Отчасти соглашусь, но если специально создавать условия, когда ребенку приходится делиться, например, шоколадом, конфетой или печеньем, то привычка появляется сама собой. Проверено на практике, на личном опыте. Спасибо Олегу Газманову за детские воспоминания. Через несколько минут на радиодаче хит Елены Терлеевой.

0: Хоть бы раз ошибся Валерий Сюткин и спел, конечно, Ваня, Ванечка, Ванюша. Вот так мне бы точно понравилось больше. Группа «Браво» на радио «Дача» специальная для московского озорного гуляки по имени Вася. На горизонте один из главных хитов 90-х и группы «Комбинация» о том, кто песняки все знает наизусть.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже? Короче. Или ее почти нет. Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив Плюс». Только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните с мобильного звездочка 2023. Компоненты «Секрет императора Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет императора Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, звездочка 2023. Звонок бесплатный и анонимный, звездочка 2023. Секрет императора Актив Плюс – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Ну, не знаю, по-моему, в гололед и на твердой земле матушки хорошо, незачем пытаться взлететь в сложных погодных условиях. В крайнем случае, полоску взлетную можно использовать для катания на коньках, вот на таком аэрхатке. Уверен, многие хотели бы побывать. Марина Хлебникова на радио «Дача». А через несколько минут хит Владимира Преснякова о странной, порой даже невыносимой, но бесконечно любимой женщине. С вами Иван Никитин. Желаю приятного пробуждения.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В Jetour Corse Калуга на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники Jetour с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. Jetour. Ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Не оферта. Подробнее на сайте jetour-corse-kaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: Да уж, бывают же такие отношения между людьми, когда что бы ни происходило, они вместе. По принципу по отдельности скучно, вместе взрыва опасно. Но в момент примирения мир, конечно же, у их ног. Он любит все сильнее, а она от него без ума. Шлягер 1989 года в исполнении Ярослава Евдокимова на радио «Даче». Скоро послушаем песню Ирины Аллегровой. Не знаю, как остальным, а Андрею понравится.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: полный безлимит на лучшие песни для всех слушателей радиодачи во всех регионах страны. Наслаждайтесь вместе с нами в любое время дня и ночи, а утром так сам Бог велел. Роман Мехрабий, «Звезды рядом», только что в эфире. В нашем эфире после небольшой паузы послушаем шлягер Валерия Леонтьева, а той, чье имя после прослушивания песни забыть невозможно.
1: Реклама. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: сейчас даже представить сложно, что выходишь на улицу, а там снег, метель, холод такой, что зубы стучат. После таких мыслей начинаешь как-то больше любить осень. Сразу кажется, действительно золотая пора, а чей очарование. Валерия на радиодаче с преждевременным, я бы сказал, прогнозом погоды. А вот об актуальной температуре за окном расскажу сейчас. Иван Никитин меня зовут. Всем доброе утро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
6: Омский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: дистанция разлука нам точно не грозит, можно даже для верности постучать по дереву, а вот какой билет у многих из нас скоро появится, сейчас расскажу. В честь 20-летия радиодача собирает всех на большую дискотеку, имя ей «Диско-дача». В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Виктор Салтыков, Наташа Королева, «Отпетые мошенники» и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет «Диско-дача». Увидимся на танцполе 16 апреля в Лайф-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru. Категория 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22 22 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 31 октября 2026 года. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: бухта радости, а для кого рабочий день. Понимаю, но надеюсь, душевная музыка любимого радио всегда скрасит любой рабочий день. Игорь Саруханов на радио «Дача» в продолжении «Осеннего утра». На этот момент всем говорю пока. В следующем часе встречайте Андрея Фролова. Ну а я с удовольствием отправлюсь домой и приготовлю себе вкусный завтрак. С вами был Иван Никитин. Пока-пока.
1: Реклама. В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
7: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Я, конечно, не

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: В Европе растет китайское автопроизводство. Правительство выделило деньги на поддержку закрытых аэропортов. Калужан приглашают на осенние субботники. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские автомобильные корпорации наращивают производство на европейском континенте. За год доля автокомпаний из Поднебесной на рынке Объединенной Европы удвоилась с 5 до 10% по состоянию на конец июня. В ближайшие годы ожидается дальнейший прирост присутствия китайского автопрома на континенте. По оценкам экспертов, к концу десятилетия доля модельного ряда из Поднебесной может достичь 14%. Правительство страны выделило дополнительные средства на поддержку закрытых аэропортов. Речь идет о сумме примерно в 11 миллиардов рублей. Деньги возьмут из резервного фонда. Средства направят на частичное покрытие текущих расходов авиагаваней, которые не работают после начала специальной военной операции. Среди прочего, выделенные деньги аэропорты смогут потратить на выплату процентов по кредитам и займам. Напомню, с февраля 2022 в России закрыли 11 воздушных гаваней. Позже 3 из них возобновили работу. Калужан приглашают на осенние субботники. Сезонную уборку намерены провести в парках и скверах Калуги, а также на территориях, имеющих статус памятников природы. Первый субботник состоится сегодня в Комсомольской роще. Через неделю привести в порядок планируется территорию городского бора. 23 числа уборка пройдет в парке Губернский на городском правобережье. Начало субботников в 11 часов. Добровольцев обещают обеспечить всем необходимым инвентарем. При неблагоприятной погоде даты и время субботников могут быть скорректированы. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: Клёво это проснуться утром и понять, сегодня пятница, впереди всего один рабочий день, а за ним два выходных. Уже можно мысленно выбирать, куда пойти, с кем встретиться и чем себя порадовать. Но сначала последний рывок. Давайте совершим его вместе под любимую музыку, музыку Радио Дача. У нас небольшая рокировочка произошла, этим утром с вами буду я, Дань Борисов. Желаю вам отличного старта пятницы и море классных песен. Через 5 минут буквально гороскоп еще не пропустите, узнаем, как прожить этот день правильно.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
4: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
5: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
6: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неофертно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Гороскоп» на «Радио Дача».
1: Знакомлю вас с астрологическим прогнозом на 9 октября, пятницу. Близнецам, львам и весам стоит не избегать встречи, которую сначала хотелось отменить. Собеседник может предложить варианты, о котором вы раньше и не думали. Овнам, тельцам и скорпионам лучше не выяснять отношения на эмоциях. Старые претензии могут всплыть неожиданно, но это не значит, что их нужно высказывать все и сразу. Ракам, стрельцам и водолеям может поступить приглашение на выходные. Не исключено, что оно полностью изменит ваши планы и именно поэтому окажется приятным. Девам, козерогам и рыбам полезно будет разобраться с мелкими бытовыми проблемами. То, что сегодня кажется ерундой, через неделю может потребовать гораздо больше времени и денег. Хорошего всем дня!
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропускайте.

0: Приморский бульвар 1988 года. Это Валентина Легкоступова в эфире Радио Дача со своей нетленкой «Капля в море». Да, согласен, то, что в понедельник казалось огромной неразрешимой проблемой, и в пятницу ощущается, будто это была какая-то капля в море. Столько событий за неделю произошло. Запишите их все на листочек и не забудьте вечером с другом, с подружкой все это обсудить. Прежде послушаем много хорошей музыки. Уже через 10 минут не пропустите «Дюну» на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
6: Радио «Дача».

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Киношлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право не

0: песня из телефильма Светланы Дружининой, вышедшая в январе 1988 года в эфире радио «Дача». В фильме, значит, показывалась история трех молодых друзей из 18 века, и требовала она музыки, которая передавала бы не только вот романтику эпохи, но и характер самих героев. Любопытно, что эту песню добавили почти в последний момент. Композитор Виктор Лебедев уже написал для фильма около 8 музыкальных тем, но режиссеру хотелось чего-то особенно энергичного. Лебедев сначала сопротивлялся, казалось, музыки и так достаточно, но сыграл набросок припева, и Дружинина сразу сказала, что это именно то, что нужно. Так и родилась одна из самых узнаваемых песен советского кино «Не вешать нос гардемарины». Узнаваемые песни — это вообще к нам, к радиодаче. Через 5 минут буквально группа «Нэнси». Не пропустите, здесь на волнах радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
6: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Минивэн Jack RF8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jack RF8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackr.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: В полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство выделило более 10 миллиардов рублей на поддержку работы временно закрытых аэропортов юга и центра России. Деньги направят из резервного фонда. Как подчеркнули в кабинете министров, субсидии позволят в том числе компенсировать воздушным гаваням выплату процентов по кредитам. Напомню, ограничения на обслуживание гражданских рейсов ввели в феврале 2022 года. Аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и других городов. Позднее несколько из них возобновили работу. К примеру, воздушная гавань Элисты открылась в мае 2024-го, Геленджика – в июле 2025-го, Краснодара – в сентябре прошлого года. В России запустят новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по единому билету. Как сообщили в Минтрансе, он начнет работать с 15 ноября и будет включать тариф самолет-автобус. Новый экспресс-маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать 4 современных микроавтобуса российского производства. В транспорте будут просторные багажные отделения и отсеки для горнолыжного оборудования. Дорога займет 2,5 часа. Добавлю, зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю легкой пятницы.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: звездой своей далекой еще пару дней назад каждый из нас называл бы выходные. Но хорошо, что течение времени не остановить, и вот мы вплотную приблизились к долгожданному отдыху. Чтобы сделать пятницу еще симпатичнее для себя, можно взять да отпраздновать какое-нибудь событие. Таких на каждый день масса. Например, сегодня отметить можно Всемирный день почты или, например, День отражений в лужах, а еще День любопытных событий. Отмечая последнее, расскажу вам о еще одном празднике подробнее уже через 5 минут. Будьте поблизости. Утро продолжим вместе. С вами Даня Борисов. Хорошей всем пятницы.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В Jetour Corse Калуга на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники Jetour с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. Jetour. Ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Не оперно. Подробнее на сайте jetour-corse-kaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. 0,3. Причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации актив 2026 года выпуска.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня Всемирный день яйца отмечается. Да-да, у этого скромного продукта есть собственный праздник, и согласитесь, он заслужен. Яичница спасала завтраки, омлет выручал, когда в холодильнике почти пусто, ну а салат с яйцом не раз становился главным блюдом праздничного стола. С праздником всех любителей яиц, и пусть в вашей жизни будет больше поводов вкусить это блюдо.
0: Каждый день на радио «Дача».

0: Ученые недавно выяснили любопытную вещь. Люди, которые привыкли доверять окружающим, вовсе не обязательно верят всему подряд. Исследователи провели 3 эксперимента с участием почти 700 человек и не нашли связи между доверием к людям и склонностью верить неправде. Так что подозрительность еще не признак житейской мудрости. Можно быть открытым человеком, верить в хорошее, но все-таки иногда включать голову. Если вам говорят, что вам обещают похудеть на 10 килограммов за неделю, то даже самая добрая душа имеет право усомниться.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
3: На беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: так и люблю русский язык. У нас он язык интонационный, и нормально это может быть и действительно, когда у человека все хорошо, стабильно, а может быть и ироническое. Нормально, да? Вот у Виктории Дайнеко после отношений, кажется, действительно все хорошо. Мы до финала часа на радиодаче еще минимум одну классную песню послушаем в исполнении Жасмин. Далее еще больше вашей любимой музыки этим утром на радиодаче. Отличного вам старта дня!
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Траумель.
3: Траумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Траумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
8: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: В Европе растет китайское автопроизводство. Правительство выделило деньги на поддержку закрытых аэропортов. Калужан приглашают на осенние субботники. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские автомобильные корпорации наращивают производство на европейском континенте. За год доля автокомпаний из Поднебесной на рынке Объединенной Европы удвоилась с 5 до 10% по состоянию на конец июня. В ближайшие годы ожидается дальнейший прирост присутствия китайского автопрома на континенте. По оценкам экспертов, к концу десятилетия доля модельного ряда из Поднебесной может достичь 14%. Правительство страны выделило дополнительные средства на поддержку закрытых аэропортов. Речь идет о сумме примерно в 11 миллиардов рублей. Деньги возьмут из резервного фонда. Средства направят на частичное покрытие текущих расходов авиагаваней, которые не работают после начала специальной военной операции. Среди прочего, выделенные деньги аэропорты смогут потратить на выплату процентов по кредитам и займам. Напомню, с февраля 2022 в России закрыли 11 воздушных гаваней. Позже 3 из них возобновили работу. Калужан приглашают на осенние субботники. Сезонную уборку намерены провести в парках и скверах Калуги, а также на территориях, имеющих статус памятников природы. Первый субботник состоится сегодня в Комсомольской роще. Через неделю привести в порядок планируется территорию городского бора. 23 числа уборка пройдет в парке Губернский на городском правобережье. Начало субботников в 11 часов. Добровольцев обещают обеспечить всем необходимым инвентарем. При неблагоприятной погоде даты и время субботников могут быть скорректированы. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечты о климатическом чуде посещают жителей России каждый август и сентябрь. Вот бы лето было вечным. И знаете, но мы постепенно движемся к этой заветной мечте многих. По данным Росгидромета, за последние десятилетия Россия в среднем нагревается примерно на 0,5 градуса за 10 лет. Это в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом. Особенно быстро теплеет в Арктике. Там лед тает, темная вода поглощает больше солнечного тепла. Ну и процесс глобального потепления, так скажем, ускоряется. Но правда есть нюанс. Если в России будет вечное лето, это принесет нам и разные климатические сюрпризы, которые вряд ли многим понравятся. И мы будем хотеть еще вернуть все эти 4 сезона. Филипп Киркоров только что на радиодаче. Через 3 минуты буквально Данка. Не пропустите здесь же.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неофера. Подробнее на сайте jetour-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот слушаешь Витаса на радиодаче и понимаешь, для хорошего настроения вообще не нужен повод. Не обязательно ждать отпуска, пятницы или какого-нибудь большого события. Достаточно любимой музыки, чашки кофе утром и 5 минут, когда можно никуда не спешить и просто насладиться жизнью. Не откладывайте удовольствие на потом, друзья. Не надо говорить, вот закончу дела, вот разгребу все вопросы и тогда заживу. Хорошее настроение не требует никаких предварительных записей. С музыкой радиодача оно само появляется в вашей душе. Через 3 минуты докажет этот тезис Дима Билан. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А-22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: ничего не может спасти от сильных чувств, ни одиночество, ни алкоголь, ни даже беседы с подружками. Если любовь случилась, значит ей быть, значит так решил Купидон. Надо как-то смириться с этим фактом. Тамара Кутидзе в финале часа на Радио Дача. Если вам не хочется ничего, кроме как танцевать вечером в пятницу, то следующая информация будет для вас.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире Радио Дача. 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте Радио Дача. Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы в следующем году почти на 7%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут увеличены свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля повысится размер материнского капитала. На второго ребенка он превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не оформляла сертификат. Кроме того, Антон Котяков сообщил, единовременную выплату в 1 миллион рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий России. О том, какие именно компании и организации учредили такие пособия, не уточняется. В Госдуме не рассматривают инициативы о запрете социальных сетей для детей. Не планируется и обязательная проверка возраста интернет-пользователей, заявил первый зампредседателя комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Антон Горелкин. По его мнению, контролировать цифровую жизнь детей должны родители, а задача государства – предоставить им для этого эффективные инструменты. Так уже принят закон о детских сим-картах. Ожидается полноценная реализация этой функции на портале Госдумы. Услуг. Отмечу, в некоторых странах уже ввели ограничения для несовершеннолетних в соцсетях и обязательную верификацию возраста. Средняя цена комплекта зимних шин массового сегмента выросла в этом году на 5-10%. На их стоимость влияет их размер и бренд. Как пишет издание «Известия» со ссылкой на слова эксперта, в последнее время заметно увеличился импорт покрышек. Почти 80% доставок пришлось на Китай. Благодаря этому выросло предложение в бюджетном и среднем сегментах. Добавлю, ранее в столичном метеобюро заявили, что в московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину. Езда на летней будет комфортно еще как минимум месяц. Менять шины нужно после того, как устойчивая среднесуточная температура преодолеет отметку в плюс 5 градусов. Курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 9 градусов и днем до плюс 13.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
4: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
5: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неоперно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Хочу признаться в любви», в любви хиту Юрия Антонова «На улице Каштановой». Так нравится мне эта песня, надеюсь, и вам тоже. Кстати, песня была написана о Крыме и для Крыма. Да, вот неочевидный факт вам. Еще один неочевидный факт. Через половину часа стартует «Удачный час» в нашем эфире. Будем привет передавать, поздравления. Нам уже можно написать сообщенице в любой доступный вам мессенджер на номер 8-910-004-49-24. А еще в «Удачном часе» разыграем два билетика на концерт любимого артиста в московском «Удачном часе». Да, не пропустите. Я думаю, повод остаться поблизости с эфиром «Радио Дача» я вам дал. Дам и еще один. Через 3 минуты послушаем хит Кристины «Арбакайте». Всем хорошего дня.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста и роза пад.

0: моем саду, ланфре-ланфра, три соловья и ворон, они беду, ланфре-ланфра, любви пророчат хором.
1: В фильме «Гардемарины вперед» Михаил Боярский играет французского шевалье де Брильи. Он привык добиваться своего, умеет быть обаятельным и опасным, но в отношениях с Анастасией Ягужинской все оказывается гораздо сложнее. Он влюбляется в нее. Именно для этой истории появилась песня «Ланфрен Ланфра». Ее написал композитор Виктор Лебедев, а слова Юрий Ряшенцев. Причем знаменитый припев не переводится с французского. Ряшенцев придумал его специально, чтобы песня звучала как старинный романс. В результате у героя Боярского появилась своя музыкальная тема, но не для эффектного какого-то там появления на экране, а для признания в сильных чувствах, которые он не может скрыть. Вот такая красивая история в киношлягере была только что на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на «Радио Дача».
8: Человечество теряет миллионы лет из-за социальных сетей. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за помощью. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Эмиратами. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Ученые подсчитали потери человечества из-за просмотра социальных сетей. Согласно материалу англоязычного научного журнала Lancet, 2 часа скроллинга в день ежегодно отнимают у жителей планеты порядка 2,8 миллиона лет из-за депрессии и еще 240 тысяч лет из-за ожирения, которое развивается на фоне привычки листать мессенджер-ленту. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за помощью. Большинство обращений в сервисы при этом приходится на новичков, которые не разобрались, как правильно заряжать свой электрокар. Второй проблемой, с которой сталкиваются водители электричек, стали разряженные аккумуляторы, которые не позволяют перезапустить авто. Некоторые шоферы также не могут подключиться к зарядным станциям из-за технических неисправностей. При этом популярность электромобилей в России продолжает расти. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. На днях регион посетила делегация посольства ближневосточной страны. Гостей познакомили с инвестиционным потенциалом области, промышленными кластерами и индустриальными парками. Отдельное внимание было уделено подготовке кадров и развитию совместных проектов. Речь идет, среди прочего, об образовательных инициативах и обмене студентами между вузами Эмиратов и Калужским университетом. Помимо торгово-экономического и образовательного сотрудничества, регион рассчитывает на развитие гуманитарного связей и туризма. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: В эфире «Радио Дача». Здесь каждый может поздравить близкого человека с каким-нибудь важным событием или просто с пятницей, или подбодрить его теплым словом. Пишите на наш единый номер для всех мессенджеров 8-910-004-49-24. Вот прямо какой мессенджер на вашем мобильном доступен, в тот нам и отправляйте свои послания. Еще сегодня один самый удачливый слушатель получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет в следующий четверг и пятницу. 2 шоу у него, да, в Москве. Возрастное ограничение 6+. Вам нужно первым написать правильный ответ в наш мессенджер Макс на вопрос о Николае. Вопрос звучит так. Николай Басков со второго раза поступил в ГИТИС, но его отчислили. По какой причине? Пишите в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Результаты скоро объявим. Да, у нас небольшие неполадки с телефоном. Не можем принимать заявочки от вас, друзья. Верим в техническую службу «Радио Дача», что она скоро исправит эту ситуацию, и ваши песни по заявкам вернутся в эфир. Начнем с «Фабрики». Позвони, будь посмелей на «Радио Дача».

Танцы на воде, это интересно, правда, холодно, наверное, будет. Надо все-таки какие-то закрытые помещения для занятий зажигательными движениями выбирать. Наталья написала нам в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Просит поздравить своих коллег, водителей, сортировщиков, всех рабочих Сальского почтомата и всех работников Почты России с замечательным праздником, с Днем Почты. Поздравляем, присоединяемся к поздравлениям. Далее привет летит маме Наталье от сына Ивана. Иван желает ей хорошего дня и шикарного отпуска. Вот у человека хорошая пятница, действительно. Мало того, что рабочая неделя у всех заканчивается, так еще и в отпуске. Наталья, поздравляем. Владимир, большой привет Ивану Давыдовичу передает и Наталье Александровне. Пишет, будьте всегда веселыми. Ну и давайте подведем итоги нашего розыгрыша двух билетов на юбилейные концерты Николая Баскова. Они состоятся в следующий четверг и пятницу в Москве. Нам Оксана Ромашкина написала ответ на вопрос, почему Николая отчислили из ГИТИСа. Он пропускал занятия по хореографии. Все очень просто. Хотя, я уверен, Оксана убедится, что с хореографией у Николая Баскова все хорошо. Он во всех своих номерах танцует, хорошо двигается. Вечер она проведет в компании любимого артиста на его юбилейном концерте. Поздравляем и послушаем песню Николая Баскова «Сердце на сердце».

0: Удачный час.
1: Продолжаем удачный час на Радио Дача. Здесь передаем ваши приветы и поздравления. Написать нам можно на единый номер в любой мессенджер. Цифры звучат так: 8-910-004-49-24. Пишите, жду сообщения. Пока прочту весточку от Лидии. Она привет шлет своему дорогому мужу Рушанчику. Благодарит Радио Дача за то, что мы всегда озвучиваем приветики для Рушанчика. Он часто в дороге бывает, пишет Лидия. И когда слышит такие приветы, сразу у него настроение зашкаливает. И солнце в душе просыпается. Ну как мило. Спасибо, Лидия, вам за такие слова. Светлана из Черкесска передает теплый осенний привет Расулу. Пишет: пятница, хватит работать, пора отдохнуть.

0: Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час.
1: Продолжаем радовать вас, ваших близких, теплыми приветами и поздравлениями в эфире «Радио Дача». Фаина написала, она привет своему любимому мужу передает, который сейчас за рулем едет. Едет в Новосибирск. Да, вот так грамотно будет сказать. Будь аккуратен, я тебя очень люблю, написала Фаина. Далее от Галины сообщение про что. Она с днем рождения поздравляет Богданскую Алевтину Анатольевну. Ей сегодня исполняется 87 лет, она живет в Челябинске. Крепкого здоровья, радости, хорошего настроения этой удивительной женщине желает Галина из Сочи. Совсем скоро продолжу читать ваши сообщения. Друзья, вы их пишите, пожалуйста, а то не заплатят мне за работу в этом часе, если вы сообщение не напишите в любой мессенджер на номер 8-910-004-49-24. Ну и для хорошего настроения послушаем отличную песню Арсения Мая и Сати Казановой «До рассвета» на радиодаче в удачном часе.

0: Дачный час.
1: Еще пару весточек оглашу, которые вы присылаете в разные мессенджеры. Нам на номер 8-910-004-49-24. Племянник Николай привет передает своей тетушке Розе Софиуловне Постновой, которая сейчас занимается огородом, сажает чеснок в деревне Красная Горка Володарского района Нижегородской области. Хорошей работе, Розе, пожелаем. Далее сообщение от Галины. Прочту, она передает привет всем слушателям радиодачи и пишет: у нас с моим любимым мужем Алексеем сегодня годовщина свадьбы. Поздравляю его с этим праздником, желаю ему здоровья и терпения со мной. Люблю тебя очень. Команда «Радиодача» присоединяется к поздравлениям для Галины и Алексея. До золотой свадьбы минимум. Желаем вам дотерпеть друг друга. Совсем скоро продолжу читать ваши сообщения. Никуда не уходите, а присылайте их нам на номер 8-910-004-49-24 в любые мессенджеры.
2: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в Автошина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В Автошина 40. Заезжай в Автошина 40. Улица Механизаторов 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ваши сообщения прилетают нам в разные мессенджеры на номер 8-910-00-449-24, а я читаю их в эфире «Радио Дача». Все это дело носит название «Удачный час». Светлана, привет любимому хозучастку Владимирского филиала «Газпром Трансгаз» передает в лице Аллы и Ольги Николаевны. Сообщение было передано. Алла, Ольга Николаевна, хорошего вам дня, и Светлане тоже пожелаю. Далее привет от Ирины летит вместе с пожеланием хорошего настроения всем сотрудникам АВ «Тауэр». Просит поставить какую-нибудь хорошую песню. У нас других и не бывает, Ирина. Скоро поставлю. И хотя прямо сейчас ей поставлю. Аркадий Укупник. «Свадебный марш одинокого холостяка» продолжает «Удачный час» на радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Ну и будем завершать наше самое теплое время в эфире программы «Удачный час» вот какими сообщениями. Бакиза написала, она младшую сестренку Зифу Халееву поздравляет с золотым юбилеем. Желает ей всего самого прекрасного и наилучшего, чтобы все задуманное воплощалось в реальность, а рядом всегда были близкие и любящие люди и сердца. Марина написала, привет своей сестренке Танюшке Ярахтиной передает и поздравляет ее с прошедшим днем рождения. Желает крепкого здоровья, счастья, успехов, добра и здоровья на долгие годы. Люблю ее, завтра приеду. Отметим, сестра Марина подписалась. Ну, у девочек намечается грандиозная вечеринка, я уверен. Не забудьте радио «Удача» включить, у нас много танцевальных песен. На этом удачный час завершен. Продолжим передавать ваши приветы и поздравления завтра в полдень по московскому времени. Не пропускайте.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Товарооборот России и СНГ в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов и сейчас продолжает расти. Об этом президент Владимир Путин сообщил сегодня на встрече лидеров стран СНГ. По его словам, государства Содружества в частности эффективно координируют борьбу с экономическими преступлениями, реализуют совместные программы по противодействию криминальному использованию цифровых технологий. Время ожидания плановой госпитализации в России за 5 лет сократилось почти вдвое. В среднем сограждане ждут около 9 дней. Меньше всего времени занимает ожидание плановой госпитализации в терапевтическое отделение – порядка 5 дней. Напротив, дольше всего придется ждать очередь на МРТ – примерно 15 дней. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: 140 ударов в минуту от русского размера в эфире радиоотдача. Песня называется «You are you». Мы такую зажигательную музыку любим, включаем ее для вас в течение 3 часов каждую пятницу и субботу в программе «Диско-дача». Чтобы встретить выходные как следует с хорошим настроением, с зажигательными движениями, делайте приемники громче сегодня в 20 часов по московскому времени. Не оставим вас без любимых песен.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер южных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи

0: больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-761.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Однажды Александр Барыкин купил сборник стихов Николая Рубцова. До этого он поэта даже не знал. А когда прочитал стихотворение «Букет», сразу понял, из этого получится отличная песня. Вернулся домой, сел за инструмент, и примерно через минут 15 музыка была готова. Барыкин даже торопился поскорее отдать ее на радио. Очень боялся, что кто-то прочитает этот стих и опередит его. А вот знаменитое необычное флейтовое звучание он нашел в одной зарубежной композиции. Вот так родилась легендарная композиция, которую мы любим, ценим, обожаем уже более 50 лет. И у нас таких на подходе еще много. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Если вы иногда ощущаете себя героем хита Валерия Леонтьева «Я заводной», который мы слушаем на радиодаче прямо сейчас, то советую отправиться 16 апреля в Лайф-арену на народную дискотеку радиодача «Диско-дача». Мы возвращаем легендарный проект, который много лет был визитной карточкой нашей радиостанции. И 16 апреля на одной сцене соберутся любимые исполнители, чьи хиты давно стали частью нашей жизни. Услышим композиции Никиты, группы «Рефлекс», Сергея Лазарева, Татьяны Овсиенко, певицы Светы и многих других любимых звезд. Будет ярко, будет громко, будет диско-дача. Занять удобное место можно на сайте radiodacha.ru, там найдете всю подробную информацию для слушателей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: Скажи,
1: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую
2: В Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
3: Радиоканал 105,6 FM.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости на Радио Дача.
6: Человечество теряет миллионы лет из-за социальных сетей. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за помощью. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Эмиратами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Ученые подсчитали потери человечества из-за просмотра социальных сетей. Согласно материалу англоязычного научного журнала Lancet, 2 часа скроллинга в день ежегодно отнимают у жителей планеты порядка 2,8 миллиона лет из-за депрессии и еще 240 тысяч лет из-за ожирения, которое развивается на фоне привычки листать мессенджер-ленту. Владельцы электромобилей стали чаще обращаться за помощью. Большинство обращений в сервисы при этом приходится на новичков, которые не разобрались, как правильно заряжать свой электрокар. Второй проблемой, с которой сталкиваются водители электричек, стали разряженные аккумуляторы, которые не позволяют перезапустить авто. Некоторые шоферы также не могут подключиться к зарядным станциям из-за технических неисправностей. При этом популярность электромобилей в России продолжает расти. Калужская область намерена развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. На днях регион посетила делегация посольства ближневосточной страны. Гостей познакомили с инвестиционным потенциалом области, промышленными кластерами и индустриальными парками. Отдельное внимание было уделено подготовке кадров и развитию совместных проектов. Речь идет, среди прочего, об образовательных инициативах и обмене студентами между вузами Эмиратов и Калужским университетом. Помимо торгово-экономического и образовательного сотрудничества, регион рассчитывает на развитие гуманитарного связей и туризма. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Прямо сейчас

0: Вот когда артист все сам, и музыку сам написал, и слова, песня ощущается несколько иначе, будто перед нами настоящее откровение сердца предстает. Андрей Губин написал эту песню в 20 лет. Я уверен, что все, о чем он поет, он действительно в этот момент переживал, и оттого она так искренне и звучит. Благодарим Андрея за композицию, которую мы тут ставим на радио «Дача». Можем, имеем такую возможность. Совсем скоро послушаем еще пару классных песен. На очереди «Хабиб» с моей малышкой и «Жасмин» со своей головоломкой. Никого не пропускайте на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
3: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
4: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неоферно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины.

0: Город, которого нет, Игорь Корнелюк сочинял для сериала «Бандитский Петербург» целых 2 месяца. Каждый день садился за инструмент в 6 утра, но нужная мелодия никак не складывалась. Композитор понимал, что ему нужна не просто там какая-то красивая музыка, а нужно передать ощущение человека, который потерял, если не все, то многое, и уже не может ничего изменить. Вот однажды нашлись те самые несколько нот, с них все и началось. С текстом там тоже пришлось повозиться, 2 версии были, одна не понравилась Корнелюку, вторая режиссеру «Бандитского Петербурга». И даже после выхода фильма эту песню хотели сделать, предложили Игорю Корнелюку сделать гимном Санкт-Петербурга. Но он отказался, сказав, что песня не о городе, а о чувствах человека. Вот такой Игорь Корнелюк, за искусство и творчество. Любим, обожаем. Впереди еще много любимых, обожаемых нами артистов. Оставайтесь поблизости.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Джентльмены удачи» могли бы быть совсем другим фильмом. Первоначально сценарий назывался «Рецидивист», а в центре истории был милиционер, который пытался перевоспитать преступников. Но эта идея не устроила руководство МВД, и сценарий пришлось поменять, что очень логично, даже не устроило руководство МВД. Так вместо милиционера появился заведующий детским садом Евгений Трошкин, которому поручают выдать себя за уголовника-доцента. Инструментал из «Джентльменов удачи» слушали только что на радио «Дача». Впереди еще больше вашей любимой музыки.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача». Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Радио Дача.
1: В Голливуде появился новый киногигант Skydance. Российские зумеры стали активно скупать книги. Владислав Шапша вошел в тройку лучших губернаторов по частоте международных контактов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Компания Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов. О завершении сделки по поглощению киностудии было объявлено 7 октября. Новая компания будет базироваться в Калифорнийской долине грез и получит название Skydance. Как заявил глава Paramount Дэвид Эллисон, объединение позволит студии-гиганту конкурировать с такими игроками кинорынка, как Disney и Netflix. Российские зумеры стали активно скупать книги. На молодежь до 30 лет сейчас приходится до 40% всех покупок в книжных магазинах. Эксперты отмечают, что в среднем россияне посещают книжные магазины около 4 раз в год, приобретая за раз 1-2 книги. Средний чек в книжных бутиках при этом составляет около 1000 рублей. Самыми популярными жанрами среди россиян всех возрастов стали зарубежная классика и детективы. Владислав Шапша вошел в топ-3 федерального рейтинга международных контактов среди глав регионов. В обновленном исследовании, охватывающем период с января по сентябрь, губернатор Калужской области занял 2-е место среди руководителей субъектов. Выше в рейтинге оказался только Рустам Миниханов из Татарстана. Замкнул тройку лучших по частоте международных контактов руководитель Башкирии Радий Хабиров. Сейчас Владислав Шапша находится в Китае, где занимается поиском новых инвесторов и ведет переговоры о развитии промышленного кластера. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: и знай. Андрей Державин в одном из интервью рассказывал, что когда-то сам ухаживал за девушкой почти как герой этой романтической песни. Каждый день провожал свою первую любовь до подъезда, а чтобы произвести впечатление на будущую жену, даже организовал ансамбль и добился выступления на ее школьном выпускном. Правда, спустя годы выяснилось, что Елена почти не запомнила тот концерт, ей мешал какой-то худой парень с усами, который громко пел в микрофон. Этим парнем и был сам Андрей Державин. Вот такая песня о первой любви, которая для автора стала весьма личной. Через пару минут буквально не пропустите еще одну классную песню в исполнении Глюкозы. Там тоже свадебная история будет разворачиваться. Вы слушаете Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер южных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Эта песня началась с обычной прогулки, когда Вячеслав Добрынин поймал себя на том, что идет в определенном ритме. А дальше подключился Леонид Дербенев, и всего за пару часов у будущего хита появился текст. Исполнил его ансамбль «Самоцветы», а называется он «Все, что в жизни есть у меня». В 77 году прошлого века песня вышла на пластинке фирмы «Мелодия», и исполнение «Самоцветов» стало настолько узнаваемым, что руководитель ансамбля Юрий Маликов позже даже говорил: «Никто не смог спеть ее лучше». И мне кажется, это чистая правда. Представить эту песню в другом исполнении невозможно. Вы настроены на радио «Дача». Играем для вас только лучшие хиты.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Новинка Сергея Лазарева, песня «Как дети», продолжает эфир «Радиодача». Увидим Сергея и на возвращении легендарного проекта «Радиодача» на народной дискотеке «Диско-дача» 16 апреля в Лайф-арене она состоится. Еще в этот вечер для нас выступят Наташа Королева, Виктор Салтыков, Анна Немченко и много других любимых артистов, чьи хиты мы можем узнать с первой ноты. Вы успеете прикупить билет на лучшее место с отличными видовыми характеристиками по самой низкой цене. Найдете всю подробную информацию на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 12 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом с вами прощаюсь. Далее в эфире встречайте Марию Федорову. Всем желаю отличной пятницы и шикарных выходных в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия в будущем году вернется к двум индексациям страховых пенсий. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, длительный перерыв начался в 2015 году. Сейчас меру вернули в бюджет социального фонда. Так, первое повышение назначено на 1 февраля следующего года. Его проведут по фактической инфляции. Предварительная индексация составит 6,8%. Второе повышение произойдет 1 апреля дополнительно на 3,3%. Школьное телевидение планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца года. Как пишет Интерфакс, на первом этапе в школах будет транслироваться федеральный контент. Это будут короткие ролики 6+, без звука, о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а также анонсы конкурсов и образовательных возможностей. Они будут содержать минимум текста. Региональные и школьные контенты планируется показывать на следующих этапах. Российские работодатели все чаще стали доплачивать сотрудникам за готовность ездить в командировки. Во втором квартале текущего года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием разъездов составила 122 тысячи рублей. Это на 43% больше, чем в объявлениях без командировок. Помимо более высокого дохода, поездки дают специалистам и дополнительные возможности для карьерного роста. Для самих компаний готовность сотрудника к командировкам – это не просто согласие на переезды, но и важные показатели его способности быстро адаптироваться к изменениям и принимать решения на месте. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: Девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Для нас пятница — это уже подарок. Можно без цветов, но с улыбками однозначно все вместе отправимся на выходные. И про танцы не забудем. Сегодня в 8 вечера для вас программа «Диско-дача». Энергично и зажигательно проведем предстоящий вечер. И в ближайшие минуты обязательно будем подпевать любимым хитам в исполнении группы «Республика» и Стаса Пьехи. С вами на радиодаче Мария Федорова. Всех приветствую.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
3: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск». Официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
5: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
6: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неофертно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
2: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радиодаче шикарная песня Михаила Боярского, которая звучит и как трогательное признание в любви, и как колыбельное. Вполне можно петь детям перед сном, почему нет? А еще эта песня стала неофициальным гимном семейных ценностей, что не говори, творение на века. И далее другие великолепные хиты слушать будем на радиодаче. Скоро появятся композиции «Ассорти», Ирины Салтыковой и Никиты и Марии Зайцевой. Оставайтесь с нами, добрейшей всем пятницы!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче хит группы Ассорти, песня «Дон Дон». Кстати, мало кто знает, что в оригинале данный хит был написан специально для отборочного конкурса Евровидения от Нидерландов. Давно это было. Ближе всего отечественные хиты. Любимые будем слушать совсем скоро Ольгу Бузову и Владимира Преснякова. А уже через 10 минут запустим нашу машину времени в звездном шоу «Назад в будущее». И поприветствуем в эфире Виктора Дробыша. Целый час проведем с ним вместе. Будет интересно и музыкально. Старт в 17.00, время московское. Присоединяйтесь.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В Голливуде появился новый киногигант Skydance. Российские зумеры стали активно скупать книги. Владислав Шапша вошел в тройку лучших губернаторов по частоте международных контактов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Компания Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов. О завершении сделки по поглощению киностудии было объявлено 7 октября. Новая компания будет базироваться в Калифорнийской долине грез и получит название Skydance. Как заявил глава Paramount Дэвид Эллисон, объединение позволит студии-гиганту конкурировать с такими игроками кинорынка, как Disney и Netflix. Российские зумеры стали активно скупать книги. На молодежь до 30 лет сейчас приходится до 40% всех покупок в книжных магазинах. Эксперты отмечают, что в среднем россияне посещают книжные магазины около 4 раз в год, приобретая за раз 1-2 книги. Средний чек в книжных бутиках при этом составляет около 1000 рублей. Самыми популярными жанрами среди россиян всех возрастов стали зарубежная классика и детективы. Владислав Шапша вошел в топ-3 федерального рейтинга международных контактов среди глав регионов. В обновленном исследовании, охватывающем период с января по сентябрь, губернатор Калужской области занял 2-е место среди руководителей субъектов. Выше в рейтинге оказался только Рустам Миниханов из Татарстана. Замкнул тройку лучших по частоте международных контактов руководитель Башкирии Радий Хабиров. Сейчас Владислав Шапша находится в Китае, где занимается поиском новых инвесторов и ведет переговоры о развитии промышленного кластера. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.
11: Это звездное шоу «Назад в будущее» на «Радио Дача».
12: В жизни мужчины, как известно, бывают периоды, когда его совершенно не интересуют женщины. Это первый, второй и третий периоды хоккейного матча. Программа «Назад в будущее» по своему хронометражу идентична 3-20-минуткам в хоккее, но проходит более динамично, без пауз, перерывов и удалений. Привет, с вами в студии Александр Жилавский, Мария Федорова.
13: И сегодня у нас в гостях человек, который обожает свою работу, болеет за хоккейный клуб «Динамо», сам хоккеист, а еще известный продюсер, композитор, заслуженный артист России, дерзкий и великий Виктор Дробыш.
14: Добрый вечер. Страна-то большая.
13: Да, где-то.
14: Поэтому доброе все.
12: Где-то вполне себе утро, да. Что нас сегодня ждет? Мы сегодня зададим вам 3 вопроса. Один будет касаться вашего прошлого, другой будущего, третий – случайное время на усмотрение ведущих.
13: Об актуальном поговорим, конечно же.
12: Это будет пара испытаний для вас. С них мы, пожалуй, и начнем.
13: Задание называется «Удачный бокс». Удачный бокс. Сейчас Саша поставит перед вами волшебную коробку. Там, в общем, лежат некоторые вещи. Подглядывать не стоит.
14: Я вот вам в глаза смотрю.
13: Колющих, режущих предметов там нет. Можно смело засовывать
14: Хомячков
13: руки.
14: Хомячков нет там никаких.
13: Живого тоже ничего нет.
12: В общем, скорпионы отсутствуют.
13: По одному предмету нащупывайте и угадывайте свои песни.
12: Каждому из них загадана ваша
13: песня.
12: Да,
13: которые вы так или иначе имеете отношение. Вот что бы это могло быть?
14: Вы в секс-шоп сходили, что ли?
12: Мы оттуда и не выходили.
13: Прям так поздороваться хочется, да, с этой штукой. Вот что бы это могло быть? Как вы думаете, Виктор?
12: Где нашли только это все?
13: Я не хочу говорить, это из моих старых.
14: И к моим песням отношения есть, да?
13: Есть отношение к песням.
12: Самое непосредственное.
14: Про оторванную руку что-то, да?
12: А у вас есть такое?
13: Ну, рука, да, это рука из одного.
14: Я ее чувствую, в отличие от песни.
13: Так, а что на руке есть?
14: Ладошка.
13: Так, а на ладошке что есть?
14: Не бывает.
13: Да!
14: Вот она, дорогая, осталась только тоньше инея.
13: Да, да, да. Песня Стаса Пьехи.
12: Как вы изящно ее выбросили.
13: Так, следующее берем.
12: Помыли.
13: Цвет может отличаться, но суть осталась та же. Нащупываем ушки. Ушки. Что? Кто бы это такой мог быть?
14: Заяц.
13: А еще?
12: Синоним зайца.
13: Артистка исполняла песню, которая...
12: Ваше молодое, юное дарование.
13: Да, которая на салфетке.
14: Белый кролик.
13: Да.
14: Марфа.
13: Да, угадали.
14: Ой.
13: Уронили зайку.
12: Гуляем на все практически.
13: Так, нащупали сразу несколько.
14: Вот. Девочкой своей ты меня назад.
12: Тут вообще не тянем.
14: А потом обними.
13: Часики Машины пусть лежат.
12: Как вам, кстати, панк-версия этой песни в свое время?
14: Ой, много, с лицедеями мне нравилось, когда проститутка с ума сошла. Денежки обратно ты свои забери и люби просто так от зари до зари. Помню, они даже клип сняли. Давай, Россия, давай.
13: Нет, почти. Это флаг России, наш любимый триколор. Есть песня, да. Хворостян, я служу России.
12: И еще один остался.
13: Еще маленький такой атрибут там лежит. Тоже ваша одна любимая исполнительница, с которой вы много лет работали. Ключики. Все угадал Виктор Дробыш. Со всеми песнями справился. И руку на ладони линии. Ключики, и часики, и флаг России.
14: Самое сложное было с рукой. Я думал, что я не чувствую руку.
13: Кстати, а это тоже могла бы быть песня. Какую песню послушаем прямо сейчас на радиодаче?
14: А вы какую хотите?
13: А нам все ваши песни нравятся.
14: А нам все равно. А давайте «Она не твоя», коль мы уже слушаем.
13: А давайте.
14: Она, кстати, и прозвучит в концерте 18 октября в Лайф-арене в оригинальном исполнении. Хотя очень много будет интересных открытий с моими песнями. Но вот эта песня, я не хочу ничего с ней делать. Я хочу, чтобы Лепс спел ее с Пьехой так, как она должна.

0: Радиодача.
1: Вряд ли он хоть раз в жизни стоял у заводского станка, хотя на фабрике работал по меньшей мере дважды. Правда, это была фабрика звезд. Виктор Дробыш сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И прямо сейчас...
2: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое далекое. Повспоминаем один такой момент. Как думаете, с чего можно начать отсчет вашей музыкальной карьеры? Вот с того момента, когда вы сами записались в музыкальную школу или когда папа купил пианино дорогущее.
1: Кредит, кажется, даже.
4: Да. Недавно перестал отдавать, да.
3: Классно, видимо, очень дорогое пианино. Или с работы в группе «Земляне». Вот как вы думаете, вот когда вот этот отчет
4: пошел? Я думаю, вот мой шоу-бизнес начался, когда меня в 12 лет, наверное, да, году в 78-м позвали сыграть на каком-то конкурсе там в Колпино. Или это какой-то был такой концерт. Потому что они играли Deep Purple, и никто не мог сыграть How I Star это соло. Такое оно очень быстрое было у Лорда. А я мог. Угу. Меня пришли, позвали, и я увидел вот этих волосатых парней, прям вот эти гитары.
1: Кожа, наверное.
4: Нет, тогда, ну, во-первых, тогда и денег-то на это не было. А кожзаменитель, наверное, еще толком
1: еще не придумали.
3: Кожгалантерия.
4: Первый концерт, когда открываются шторы в каком-то там Дом пионеров или чего-то. И они цепляются за мои клавиши, а я сижу, а мне ноги до пола не доставали, а мне скамеечку подставили такую. И я на этой скамеечке как бы фронтмен такой. И это был такой ужас. Это зацепилась штора, я помню. Потом кто-то подбежал, ее откинул сразу. И я сижу, и вот эти полный зал хиппи, вот этих гопников наших питерских, которые увидели меня и начали ржать. И я помню, я играю и плачу. Но играл я, кстати, очень быстро. По тем временам это было...
3: Виртуозно.
4: Это нонсенс какой-то, да. И песни были крутые. И прямо после этого момента я уже играл на танцах. Мне взяли, а лет-то мне там 12. И после этого я уже по Колпино мог ходить через дворы по ночам. То есть мог даже девушек провожать. То есть Дробыня был в законе там. Меня знало все... бандитская Колпино.
1: Да, уважала за умение играть.
4: Да, потому что все ходили на танцы, и это было так интересно для меня. Вот, собственно, мой шоу-бизнес. Поэтому вы зря, я заранее, лет за 6 до того начал. Да.
3: Виктор Дробыш сегодня в «Звездной машине времени» на «Радио Дача». Скоро продолжим.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: Google не выдает его имя по запросу владельцы футбольных клубов, хотя команда под названием «Челси» в его распоряжении вполне себе была. Виктор Дробыш, студия «Радио Дача».
2: И прямо сейчас у нас одно такое задание, которое называется
0: «Было-не-было».
2: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Брали ли билет в один конец, чтобы начать жизнь с нуля?
3: Нет, так резко не делаю таких шагов.
1: Про коллег-артистов придумали ли... Да что такое? Придумывали ли вы шутки-небылицы про своих коллег-артистов?
3: Ну да, конечно, составляющая часть. Это сейчас легко, когда соцсети. А раньше надо было что-то выдумывать.
1: А есть пример какой-то?
3: Ну вот у нас, например, была ситуация, я помню, закончилась фабрика, и Челси уехали со всеми ребятами на гастроли. А гастроли полгода. И мне говорят, слушайте, ну надо что-то делать, потому что... Истории никаких, а песню выпускаем, что-то надо делать. Уже тогда нужна была какая-то движуха. Я говорю, а где они? Они говорят, ну вот они сейчас в Благовещенске. Я вспоминаю свои гастроли. Говорю, а так это же прямо напротив Китая. Ну скажи, что после концерта они там подвыпили и оказались случайно в Китае. А обратно их там в коробках как груз вывозили, потому что у них был концерт. Ну короче, я просто болтанул. А потом мне позвонил один коллега, продюсер, и говорит, слушай, а я в курсе, говорит, мне сказали, но там они назад там действительно трудно возвращались, и не в коробках, а это. Я говорю, кто? Они на Челси. Я говорю, они не уезжали туда. Он говорит, да не, они были там в Китае.
2: Пророк.
3: По пьяни заехали, я знаю.
2: Там с Валерией тоже был прикол,
3: много я читал. Много было приколов.
2: Так, идем дальше. Перекрашивали ли волосы в темный цвет хоть раз в жизни?
3: К счастью, нет. И усы не отращивал.
2: И бороду.
3: Нет, был как вот такой шведской, такой, знаете, как Бенни Андерсон.
1: Из группы Абба.
3: Из группы Абба.
1: Правда ли, что вы снимались в фильме про уголовников и трудных подростков?
3: «Последний побег», да.
2: Саша Кутепов.
3: Саша Кутепов.
1: В фильме вашему герою сказали «музыку не бросай, это всегда кусок хлеба». Слова
3: да.
1: Оказались пророческими.
2: Переодевались ли в женскую одежду ради сцены?
3: Ну, может, в детстве что-то, да. Не, ну, в этом нет ничего плохого и страшного в переодевании.
2: Но не было.
3: Главное, что у тебя там в голове, вот это да. Какие тараканы параллельно идут.
2: Ой, у нас сегодня веселые тараканы у всех в голове звездные.
1: Название панк-группы.
3: Переодеваемся, огонь.
2: Переодеваемся.
0: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».
4: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: В Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
6: Хорошо там, где есть радиодача.
5: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию. Обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
8: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Наш сегодняшний гость уверен, что в жизни все как в хоккее. Люди делятся на защитников и нападающих. Сам себя он считает форвардом. Виктор Дробыш в студии «Радио Дача».
1: Добрый вечер.
2: Добрый. И у нас по плану.
3: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Была у нас в гостях в прошлом сезоне очаровательная певица Марфа. Говорила, что работать с вами очень комфортно, что вы с ней на одной волне. И сложно бывает, и легко, но невероятно интересно в любом случае. С Валерией были чудесные, плодотворные годы сотрудничества со Стасом Пьехой и многими другими артистами. Но вот буквально недавно на одном из проектов, «Битва поколений» называется, одна участница заплакала от ваших рабочих замечаний. Это пиар-ход такой?
1: С чьей стороны?
2: С ее, допустим.
1: Ну, я думаю, да, они все живут этим. Я не знаю, меня на такие проекты приглашают как музыкального эксперта, у которого есть слух, опыт и любовь к музыке и понимание ее. Поэтому приходить туда, чтобы пиариться и корчить из себя дурачка, я не могу, просто не имею права в своем возрасте. А как реагируют многие, причем не обязательно молодые, это может быть и с другой стороны. Я считаю, что если ты пришел на конкурс, то будь готов к любому исходу, в зависимости от того, как ты выступил. Если это день рождения, и тебя чествуют в студии все артисты, то расслабься, улыбайся, все будет хорошо. Но если конкурс, то конкурс. Понимаете, ну должна быть хотя бы какая-то частичка правды в шоу-бизнесе. Я понимаю, что я нарвался на такое количество хейта. Во-первых, всем привет хейтерам, они двигают популярность. Но это просто мне даже... Мне хочется, чтобы сами ребята, которые типа на меня обиделись, ну, в качестве там обиженной сегодня Дора, да. Мне хочется, чтобы она, наоборот, сделала выводы и что-то изменила в себе. И это сильно-сильно ей поможет.
0: Нашла в этом мотивацию.
1: Да? Конечно, это поможет ей посмотреть на себя с другой стороны, сделать какие-то выводы. А так как она молодая, я же не скажу, что она плохая. Я вообще никого плохим не называю. Я считаю, что она очень классная. Просто в данной ситуации выступили плохо. Мне уже смешно. Я уже пытаюсь какие-то параллели проводить. Я говорю, ну бывают же большие фигуристки падают. Бывают по 5 раз падают за прокат. Ну, бывает.
0: Не пошло.
1: Да, но это же не значит, что она стала плохой. Она просто плохо выступила.
0: Помним мы тот ночной эфир на MTV «Фабрики звезд» с вашим участием. Ох, вы там раздавали налево-направо.
1: Я же спросил, камеры выключены? Мне сказали, да. Я говорю, выключите камеры, я пошел в этот, ночью приехал, да. Это когда они не встали для... Какая-то звезда приехала утром. Типа Энрике Иглесиаса, представляете? Он приезжает утром на фабрику, всем сказать хеллоу, там зайти в зал, чтобы мы попели. А они все лежат. Лежат. И когда им сказали, на фабрике утро, они показали вот так. Кто-то из кровати. Все. Я понял, что поезд летит под откос. Надо приезжать.
0: Нужны экстренные меры.
2: Пошли эмоции. Виктор Дробыш, красноречивый, музыкальный, сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача».
3: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете радио «Дача».

0: Дача. В эфире «Радио Дача».
1: Если бы за каждое исполнение песни «Одиночество, сволочь» в караоке ему перечисляли бы по 100 рублей, первая десятка рейтинга Forbes выглядела бы несколько иначе. Виктор Дробыш в звездном шоу «Назад в будущее» в студии «Радио Дача».
2: Добрый вечер.
3: Добрый-добрый. Поговорим об актуальном. Продюсерский центр ваш плодотворно работает уже более 20 лет, с 2004-го, да, если я не ошибаюсь. Что-то готовится к выходу? Вот буквально какие-то, может быть...
2: Да, 18 октября будет что-то новенькое, будет прикольно. Мы не хочу секреты раскрывать, но, с другой стороны, мне приятно, что я многих великих, больших артистов в хорошем смысле заставил поработать.
1: Взбодриться.
2: Да, вот закончим сейчас. Завтра Стас Михайлов приедет. Причем с любовью. У нас есть такая штучка, которую мы хотим сделать. «Лолита», «Мод». Все работают. Короче, все 18 друзей Дробышева работают. Ну, наверное, кроме Лепса, он уже не хочет работать. У него и так уже все отработано. Буквально на днях написалась песня для Стаса Михайлова.
3: Ух ты!
2: Специально для этого концерта. И мне кажется, это хит. И я думаю, что он должен у вас прозвучать вот прям в эфире у первых.
3: А как песня называется?
2: А чего нет-то? А вы знаете, я даже еще не знаю, как она называется. Мы что-нибудь придумаем. А, кстати, может... А давайте пускай люди скажут, как она называется.
3: А давайте. И сейчас отрывочек послушаем всей страной впервые в эфире «Радио Дача».
1: А ваши варианты названия присылайте на электронную почту
3: или
1: и в социальные сети «Радио Дача».
2: А чье название будет лучшее, к тому Стас Михайлов приедет и помоет посуду.

0: радиоудача.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
2: Цена действительна на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277

0: Авто Престиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: ситуации, когда многие мессенджеры запрещены, да и мобильный интернет работает с перебоями, влюбленным остается надеяться на цитату из его песни, а именно «Сумеет нас с тобой соединить на ладони линия». Виктор Дробыш, студия «Радио Дача». И сейчас мы...
1: отправляемся в будущее!
2: В этом году отгремел ваш юбилей, почетная цифра 60 образовалась на погонах жизни, так можно 6-0 сказать.
0: 6-0 в вашу пользу.
2: Да.
3: Да.
2: И в честь этого события 18 октября в Лайф-арене в Москве пройдет огромный концерт, называется «18 друзей Дробыша». Что будет за концерт такой? В чем изюминка?
3: Там будут друзья Дробыша.
0: Их будет 18.
3: Их будет не 18.
2: Мы подозревали.
3: Их уже не вместилось, конечно, 18, но это тоже хорошо. Их будет чуть-чуть побольше.
2: 38.
0: 39.
3: Не-не-не-не-не. Мы стараемся держать слово. Я, кстати, не люблю очень длинные концерты. Мне кажется, он должен быть настолько пропитан вот этой энергетикой, которую нельзя очень-очень долго растягивать. Это не какая-то премия, которая проходит там 5 часов. Здесь нужно так, чтобы все пришли и выплеснули свои эмоции. Мне так хочется наперед, забегая, рассказать про какие-то номера. Но
0: а
3: тогда...
0: давайте.
3: Но нельзя, ну потеряется смысл тогда.
0: Ну чуть-чуть,
3: всего.
0: Затравочку, ну, вот тизер такой.
2: Про Лепса и Стаса Пьеху уже чуть-чуть было.
3: Ну да,
2: так.
3: Ну, например, я вот знаю, что мы с Валерией будем на роялях играть друг напротив друга. Я знаю, что с Лолитой будет необыкновенный номер. Я знаю, что будут какие-то сюрпризы. Будут даже сюрпризы для меня, потому что есть какие-то пара новых друзей Дробыша, которых я даже не ожидал увидеть в своем концерте. Они сами захотели. А Мирчик будет.
2: Мирчик.
3: А Мирчик будет супер крутым номером. Он будет с Софией Берг. Он просто будет супер крутая песня, которую все знают, но никто не ожидал, что ее споет Амирчик. И самое главное, что все, что будет происходить, это будет высокохудожественно. Не нудно, не заумно, а просто круто, высокохудожественно, потому что по-другому я бы не пропустил.
2: А почему цифра 18? Просто как фильм или 18 это ваше счастливое число?
3: Нет, как
2: число?
3: Фильм я бы сделал 11, друзей, Дробыша.
0: Можно было 12-13.
3: 12-13, да, но 18 я просто насчитал.
2: Просто в душе 18.
3: Еще 18 число, воскресенье, Лайф-арена. И да еще в 18 часов, я думаю, ну все, лишь бы не получилось, что моя лошадь, на которую я поставил 7 миллионов, пришла 7-й.
0: Не шмогла я, не шмогла.
3: Да.
2: Собственно, что, 18 октября, 18 часов, Лайф-арена, Москва, Виктор Дробыш и 18 друзей Дробыша.
3: Где каждый друг — это личность, это восхищение. Вы знаете, то есть я вот смотрю, перебираю и думаю, блин, я бы сам сходил на этот концерт. И порой, и я даже скажу, не всем место есть по песням. Там вот многие хотели что-то переделать, там... Ну, скажу так, что Славе одиночество не досталось.
0: Оба.
3: Но такое решение...
0: Знаменосец знамя уронил.
3: Но такое крутое решение этой песни, что мне предложили, что я даже забрал эту песню у Славы на этот концерт.
2: Ну, заинтриговал, заинтриговал.
3: Короче. Приходите увидеть.
0: А телеверсия будет?
3: Да, НТВ будет снимать, поэтому...
2: Увидим тоже все лично. А может быть и сами придем.
3: А приходите на концерт, закрывайте свою радио и приходите, пусть что-нибудь музычку поставьте, пусть песни мои играют в это время.

0: Дача. В эфире «Радио Дача».
1: Ему принадлежит не только множество хитов, но и новое слово в документообороте. Так, например, контракт со своей подопечной, певицей Марфой, он подписал на салфетке. Возможно, это самая дорогая салфетка в истории российского шоу-бизнеса. Виктор Дробыш, студия «Радио Дача».
2: И у нас осталось финальное задание.
0: Звонок в будущее.
2: Вам нужно выбрать временной отрезок. Не обязательно надевать наушники. Вам, в общем, нужно выбрать временной отрезок, позвонить самому себе в будущее и что-то у себя спросить, посоветовать, либо сказать. Это какой бы мог быть год, и что бы вы себе сказали?
1: Или спросили.
2: Да.
3: Вообще, я бы себе сказал, Витек, делай так, как вот тебе сердечко вещует, потому что все, судя по всему, прошло неплохо. Только чуть-чуть меньше ленись, вот, скажем так, от 10 до 16. В это время можно выучить языки, можно сделать прорыв на любом инструменте. Очень жалко, когда дети тратят время, потому что потом с каждым годом ты начинаешь деревенеть, ты уже...
2: Лениться.
3: Нет, уже даже можешь не лениться. Ну, давайте сейчас с вами попробуем испанский выучить.
2: Будет
3: легко. А вот в возрасте там 10 лет это все происходит так. Вот если бы я тогда чуть больше был энергичный, не тратил время на... Но, с другой стороны, я бы не был вот такой
1: разгильдяйский. А как его не тратить?
3: Да, я бы, может, был какой-то заумный и пропал бы какой-то шарм. Сейчас же я крутой, правильно?
1: Безусловно.
3: Ну, супер же. Было бы что другое. Поэтому я бы, наверное, позвонил и сказал: Витек, ты красавец, делай все так, как есть.
2: Не переживай за испанский.
3: Да, только не перепутай наверху, там у мамы в этом стояло. Это марганцовка, а не мак. Я так любил пирожки с маком. Знаете, с маком булочки были.
2: Ну да,
3: были,
2: обожаю. Еще
3: и однажды я залез на полку маленький, смотрю, думаю, о, мак. Я его выковыривал даже. Я думаю, мак. И я в рот марганцовку. Ой, ужас какой.
2: Главное, что
3: я
2: не сожгу.
3: Жог. Вот такие мелочи там. И еще кое-какие-то.
2: Виктор Дробыш сегодня провел с нами целый час в «Звездной машине времени» на «Радио Дача». Очень рады были этой встрече.
1: Это было невероятно увлекательно.
3: Спасибо вам большое. И вам тоже, дорогие радиослушатели. Люблю вас. Жду 18 числа
2: в концерте.
3: В «Лайф-арене». 18:00. 18 друзей Дробыша.
1: Будем. До новых встреч. Пока.
2: До новых встреч. Мария Федорова, Александр Жилавский. Пока-пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам
4: с любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
4: на «Радио Дача».
0: Дачные объявления.
4: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
4: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
4: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
4: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
6: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Товарооборот России со странами СНГ за первую половину года вырос на 19%. При этом в прошлом году он превысил 110 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин, пишет «Комсомольская правда». Глава государства также указал на результативные совместные работы и добавил, что экономическое партнерство между странами продолжает укрепляться, несмотря на внешние вызовы. Стандарт скорости домашнего интернета планируют установить в России. Как сообщили в Минцифры, сейчас прорабатывается требование к минимальной скорости интернета не менее 1 гигабита в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. Законопроект о реформе отрасли связи могут внести на рассмотрение в Госдуму до конца года. На выполнение требований операторам дадут 10 лет. Кроме того, предлагается предусмотреть внесудебное лишение лицензии за повторные нарушения в сфере связи. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается 16 апреля. Столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцены выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Для вас выступят группа «Нана», Андрей Державин, Наташа Королева, группа «Дюна» и другие артисты. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас.

0: Шикарный хит на радиодаче, который возглавлял все хит-парады нашей страны в начале 2000-х. Песню написал Кайметов, и исполнили Маша Распутина и Филипп Киркоров. Кстати, именно этот хит стал неким шагом перемирия между артистами. Были нотки непонимания между ними, но стерлись благодаря льдинке тонкого стекла. Далее будем слушать не менее любимые песни в исполнении Сергея Лазарева и Владислава Агафонова на радиодаче. Всем отличной пятницы желаю. Мария Федорова с вами. Продолжаем быть вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер южных направлений 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
4: Спонсор выпуска ООО «Корс Новомосковск», официальный дилер автомобилей «Джетур» в Калуге.
5: Хотите новый кроссовер? И чтобы выгодно? В «Джетур Корс Калуга» на Зерновой 17 кроссоверы и внедорожники «Джетур» с выгодой до 600 тысяч рублей и зимние шины в подарок. «Джетур» – ваша победа на дороге.
6: Приложение действительно до 31 октября 2026 года. Неоферно. Подробнее на сайте jetur-korskaluga.ru.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-761.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
6: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче группа Иван Купала с небезызвестным хитом «Кострома». Кстати, теперь у Костромской области появился новый повод для гордости. Старинный промысел «Костромская роспись» стал новым региональным брендом. Да, теперь знаем, что везти из Костромы в первую очередь. Широка наша страна, и много в ней талантов, и много любимой музыки. На радиодаче совсем скоро послушаем Тамару Кутидзе, Валерия Леонтьева и Зару. Всем шикарной пятницы желаю.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenot T4L. Больше технологий и комфорта. Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21.

0: Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: За что мы с вами любим пятницу? Как за что? За предвкушение отдыха, за конец рабочей недели, за возможность расслабиться и не переживать, что завтра снова рано вставать. Кстати, у многих пятничный вечер, можно сказать, святой. Это вечер, проведенный с семьей. И радиодача с вами рядышком здесь. В ближайшие минуты продолжим наслаждаться любимыми песнями. Послушаем Полину и группу «Блестящие».
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-0-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: в рабстве.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: В Европе решили закрыть все русские дома. Новые модели образования намерены внедрить до конца десятилетия. В Калуге проходит осенняя высадка растений. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Европе решили закрыть все русские дома. С инициативой выступила группа из более чем 70 евродепутатов. В своем обращении парламентарии заявили, что культурные центры могут использоваться для распространения российского влияния и манипулирования информацией. Сейчас русские дома продолжают работать в 15 странах ЕС. При этом Россотрудничество, которому принадлежат центры, уже находится под европейскими санкциями. Окончательное решение о закрытии культурных площадок намерено оставить за властями каждой страны. В Миноборнауке назвали сроки перехода вузов на новую модель высшего образования. Процесс намерены полностью завершить к концу десятилетия, рассказал глава ведомства. По словам Валерия Фалькова, по отдельным специальностям переход на новую систему состоится вообще в ближайшие пару лет. Новая модель призвана заменить привычные бакалавриаты магистратуру. Вместо них намерены ввести два уровня обучения. Базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное от 1 до 2 лет. В Калуге проходит осенняя высадка растений. Как рассказали в горуправе, 250 деревьев уже заняли свои места на улицах города. Компенсационные посадки проведены на Билибино, Циолковского, Социалистической, а также вдоль берега Калужского моря. До конца осени планируют высадить еще не менее 600 стволов. Зеленые насаждения появятся на бульваре улицы Платова, а также у сквера ветеранов на улицах Циолковского, Баррикад, Пролетарской, Ралиева и Маршала Жукова. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. Сегодня в Калуге плюс 17, дожди. В ночные часы до 9 тепла. Субботним днем пасмурно и без осадков. Что касается температуры, то будет до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
6: Слушайте «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: только нет атамана.
1: На радиодаче очередной хит группы «Руки вверх», «Атаман». Песня вошла в третий альбом коллектива, а всего на данный момент их уже 11. И скоро выйдет второй фильм про группу. Кстати, как сам лично Сергей Жуков сказал, это там не все правда, потому что это все-таки кино, друзья. Посмотрим, недолго ждать осталось. И послушаем любимые хиты на радиодаче. Далее, но уже в исполнении Татьяны Булановой и «Иракли».
2: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
5: Омский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: кружаться по Москве. И дождь периодически то там. Зато комфортная плюсовая температура. Можно даже прогуляться, слушая радиодачи. Осень на улице, осень в наушниках. Красота, друзья. И красиво проводим наш вечер пятницы. Впереди замечательные песни обещаем вам в исполнении Александра Айвазова, Влада Топалова и Регины Тодоренко. И Диана Гурцкая тоже исполнит один из своих хитов в ближайшие минуты на радиодаче.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Символ вечной любви и долголетия принято дарить в Китае. А у нас символом долголетия считается желание танцевать, что мы, собственно, и сделаем всей страной уже через 10 минут. Вот-вот начнется программа «Диско-дача», радиоверсия. Присоединяйтесь. Всем желаем классной пятницы.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvlf.ru. 12+.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Словами не передать ту радость, которую мы испытали, решив подарить вам легендарный проект «Народную дискотеку Диско-дача». Уже в следующем году, 16 апреля, встречаемся в лайф-арене в Москве и будем танцевать на огромном танцполе под лучшие энергичные хиты, которые прямо со сцены исполнят Наташа Королева, Сергей Лазарев, группа «Технология», «Отпетые мошенники» и многие другие. Это будет действительно дискотека, которую нельзя пропустить. Встречаемся 16 апреля в 2027. За билетами заходите на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Пока танцуем виртуально в компании «Диско-дача» радиоверсии. Совсем скоро обещаем вам суперхиты Филиппа Киркорова, группы «Республика» и «Славы».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Частенько люди прячутся за этим самым словом «поздно», но никогда ничего поздно не бывает. Смысл жизни в каждой ее минуте, в каждом ритме, пусть даже этот ритм – любимой песни. Ритмичный вечер в данный момент проводим в компании «Радио Дача» и продолжаем наши зажигательные танцы. Скоро в эфире появятся хиты Наташи Королевой и Антона Самойлова и Шуры в дуэте. Меня зовут Мария Федорова. Не поздно еще к нам присоединиться и танцевать под ритмы и мелодии диска «Дачи».
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настоящее чудо произошло во Франции на днях. Там нашли украденные в сентябре картины Ренуара. Теперь работы, разумеется, вернутся домой, в музей. И это очень приятная новость. И наш приятный вечер в компании «Радиодача» продолжается. Будем и дальше танцевать вместе с хитами Авраама Руссо и Юрия Антонова.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-120-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: На радиодаче песня, на написание которой вдохновил Рому Жукову, не поверите. Стук колес. Ехал однажды музыкант в электричке, видимо, на какой-то станции, в вагон зашла муза, вдохновила, и вот, пожалуйста, получился хит, который популярен вот уже более 30 лет. «Я люблю вас, девочки», называется песня, а мы любим своих слушателей драгоценнейших, а потому обещаем еще больше замечательных хитов на радиодаче, но уже в исполнении Вячеслава Добрынина и группы «Руки вверх», такая коллаборация, Зайнаб Махаева и Елены Кукарской, Мария Федорова. С вами будем вместе.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Чем больше, тем лучше. А раньше все было наоборот. Чем меньше, тем престижнее. Кстати, самый маленький мобильник всего лишь 8 сантиметров в длину и весит 40 граммов. Меньше только колючка, пожалуй. Вспомнили те золотые времена, начало нулевых. Далее продолжим наслаждаться музыкой, которая всегда в моде. Она вся здесь, на радио «Дача». Впереди хиты Ани Лорак и Хабиба. Всем отличной пятницы желаю.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: в детстве на соседней улице почему-то всегда было интереснее играть. Родители постоянно твердили: далеко не убегайте, за дом не ходите. Ну, конечно же, ходили. Беззаботное время было. И беззаботное время сейчас. Канун выходных, друзья. Пятница. Проводим ее хорошо, там, где есть радиодача. И продолжаем наши зажигательные танцы в компании хитов Натальи Гордиенко и Ирины Аллегровой. Совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: несмотря на раны, все еще стучит.
1: В Москве 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

Пока мы с вами тут танцуем в компании программы «Диско-дача», в мире тут много чудесного происходит, много изобретений. Вот, пожалуйста, придумали волшебные чернила для татуировок. Они состоят из специальных очень маленьких шариков, и под воздействием ультрафиолета татуировка может менять цвет, может даже невидимой становиться. Представляете, до чего техника дошла? А мы идем навстречу любимым хитам. Совсем скоро будем слушать «Лолиту» и группу «Турбомода». Наши зажигательные танцы продолжаются.

0: На радиодаче не просто хит 2001 года «Котенок», а песня, которую исполнил официальный голос первой серии «Гарри Поттера» Алексей Иллюстратов в составе группы «Револьверс» прямо сейчас. Далее еще некоторое время будем танцевать, замечательные песни ожидаются. Далее будем слушать Анну Немченко, Люсю Чеботину и группу «Браво». Будет композиция «Дорога в облака» в ремиксе, так что зажигаем по пятничному в компании «Радиодача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А за окнами и впрямь уже потемнело, но в компании «Радиодача» всегда солнечно, уютно, тепло и любимая музыка рядом. Продолжим наши зажигательные танцы. Еще 10 минут будем энергично двигаться под любимую музыку. Впереди группа «Тату», «Иванушки Интернешнл» и «Катя Лель». Все для вас в лучшем виде на «Радиодача». Отличной пятницы всем!
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: В Москве 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

Вот так звучит настоящая мужская лирика группы «Комиссар» на радиодаче. А туманище здесь как символ некой неопределенности. Тем не менее, друзья, все мы живем в некотором смысле в тумане своих мечтаний. Это немного философии на ночь глядя. И давайте вновь вернемся к легкости бытия. Послушаем любимые хиты в исполнении Вячеслава Малежика, Валерии и группы «Рефлекс» на радиодаче уже совсем скоро.

школьные дискотеки конца 90-х, начала нулевых. Группа «Вирус», кстати, как раз-таки весной, лаской встретим всех пришедших потанцевать на нашу народную дискотеку «Диско-дача». Состоится она 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Будет огромный танцпол, много света, музыки. И будет группа «Вирус», а еще «Отпетые мошенники», «Рефлекс», Андрей Державин, Татьяна Овсиенко и многие другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет «Диско-дача». Вся информация, в том числе и о билетах, есть на нашем сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Ну что, наши самые близкие, любимые друзья, слушатели радиодачи, пришло время ненадолго расстаться. Пойду посплю, пожалуй, и вернусь в эфир в воскресенье. Всем доброй ночи, желаю, оставайтесь в компании радиодачи и наслаждайтесь замечательной музыкой. Впереди песни группы «Любовные истории», Аниты Цой и группы «Хай-фай». С вами все это время провела Мария Федорова. Пока-пока.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: помоги. Радиодача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Всем привет! С вами на радио «Дача» Татьяна Бу.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.